0: А в Братиславе Славин 4 апреля в день освобождения словацкой столицы. А вот 8 мая, в день Победы, мы в прошлом году участвовали в шествии «Бессмертный полк». Для нас эти дни священны. Мы, конечно, не были свидетелями Второй мировой войны. Мы родились в мирное послевоенное время. Но нас родители воспитали в духе благодарности тем, кто боролся за освобождение Словакии от фашизма.
1: Как вы сохраняете память наших отцов и дедов о далекой Второй мировой войне?
2: Тяжко говорить о том, человек там должен прийти особенно, чтобы там постал хвилю.
0: Об этом трудно говорить. Надо прийти к памятникам погибших, возложить цветы и почтить память минуты молчания. Осталось совсем мало людей, которые пережили ужасы войны. По нашей словацкой земле проходил фронт. Наши родители видели, как погибают воины. Их хоронили местные жители. И сейчас в наших деревнях есть одинокие могилы павших советских воинов. За могилами ухаживают местные жители, приносят цветы, поправляют памятники с красной звездой, символом Красной армии. На многих табличках уже стерлись имена и даты. Написано «Красноармеец такой-то». А кто он был, в каком полку воевал, где его родные? Знают ли они, что он лежит здесь, в словацкой земле? Кто ответит на эти вопросы?
2: Veľa ľudí má zvláštne pocity stiesnenosti. Ešte teraz máte pocit, že tá smrť tam ešte stále...
0: У многих людей памятные мероприятия вызывают особые чувства, глубокую грусть. Наше поколение слышало об этой страшной войне с детства от своих родителей. И мы также своим детям должны передавать эти традиции. Помнить тех, кто воевал за нас и защищал свою родину, жизни простых людей. Особенно это важно для молодого поколения, которое почти ничего не знает о войне.
2: Je nutné ľuďom a hlavne mladým ľuďom pripomínať tieto udalosti.
0: Надо обязательно рассказывать, как тяжело было воевать с фашизмом и какой дорогой ценой досталась нам победа. Фашисты заняли Словакию, напали на СССР, но Красная армия погнала их от Сталинграда до Берлина. Словаки тоже принимали участие в этой борьбе. Это были наши молодые ребята и взрослые мужчины, которые под командованием генерала Людвига Свободы в составе Красной армии пришли нас освободить.
2: До конца мам края, но из моей обцы Петрованы, мам там 4...
0: Воевали наши земляки из моей родной деревни Петрованы. Некоторые из них погибли, защищая родину. Их имена записаны на мемориальной доске на Дукле. В прошлом году в акции «Бессмертный полк» на Славине в Братиславе я шла с фотографией воина Рожканина, нашего местного русина, который воевал на Дукле и 6 октября был тяжело ранен. Он потерял руку в бою. Уже без руки санитары его вынесли с поля боя. Он потерял много крови, но выжил и остался верен чехословацкой армии и гордился тем, что освобождал свою словацкую землю от фашистов.
2: Маме веля таких-то людей, о которых не треба о них забудать, а их животные прибеги...
0: Таких людей в Словакии было много. Они воевали, помогали партизанам, видели войну своими глазами. И они никогда бы не позволили искажать факты и глумиться над памятью тех, кто отдал свои жизни в борьбе с фашизмом. Истории их жизни надо записывать и публиковать, чтобы память о них не исчезла. А сколько остается неизвестных нам советских, польских, румынских воинов, которые полегли здесь, на словацкой земле? Имена некоторых мы не знаем. Их похоронили в братских или индивидуальных могилах. Фронт шел дальше, а они навеки остались здесь. Молодые 20-летние ребята. Бои были смертельными.
2: Так тяжко умирали русские, словаки, чехи, поляки.
0: В тяжелых боях умирали русские, словаки, чехи, поляки, украинцы, белорусы и другие народы. Они воевали во имя свободы своих стран, своих детей, жен, матерей. Ведь страшно представить, что было бы, если бы Гитлер победил. В Восточной Словакии на Дукле проходили кровавые бои. Об этом сняты документальные и художественные фильмы. Есть историческая хроника с фронта о том, как проходило освобождение, с какими человеческими

0: потерями.
1: Обровские заслуги русского народа, ай советского, так
0: было. Огромная заслуга в освобождении нас от фашизма принадлежит прежде всего русскому народу, советскому народу. Воины-красноармейцы ценой миллионов жизней защитили нас от фашизма. И мне стыдно за некоторых наших историков, которые умалчивают об этом. Сейчас в учебниках истории об освобождении Словакии пишется очень мало. И в СМИ говорят, Словакия освободилась от фашизма. Как? Сама освободилась? Или как будто неловко сказать, что это была Красная армия.
1: А не знесем помисление, что са кто си за опону снажи
0: прекрутить. Мне трудно перенести то, что кто-то целенаправленно пытается исказить факты истории. Я считаю, что это ненормально. Хорошо, что у нас в Словакии не разрушают памятники советским воинам. Бывают мелкие акты вандализма, но в целом словацкий народ с уважением относится к памяти погибших воинов. Словаки – мирные люди, мы не хотим войны. Это видно в День Победы над фашизмом 8 мая. Сколько людей собирается на Славине, в Братиславе и других городах. И у нас есть свой бессмертный полк Словакии. В этом марше люди идут с портретами своих близких, кто воевал против фашизма. А это были воины разных национальностей из разных стран. У нас достаточно много людей, которые чтят память погибших у памятников и собираются у мемориалов советским и чехословацким воинам и всем, кто воевал за общую победу. Воинов, которые нас освобождали, я хочу поблагодарить.
1: Огромное вам спасибо.
2: Решающая роль в освобождении Словакии и Европы от фашизма принадлежит советской армии. О том, как проходила эта сложнейшая военная операция, нам расскажет историк Владимир Сабонов. Послушаем.
3: Значение этой операции очень сложно переоценить, потому что она стала, наверное, первым опытом по взаимодействию советских, в то время советских войск, и чехословацких войск по освобождению территории Словакии, Чехословакии. Я хотел бы сказать, что в то время очень сложно было советской армии сориентироваться, как провести боевые действия в горной местности, потому что до этого практически 3 года войны они проходили на равнине. И наша армия очень хорошо воевала в лесах, в степях и так далее, то есть там, где местность была равнинная. И когда подошли в августе 1944 года наши войска к предгорьям Карпат, к восточным предгорьям Карпат, то они впервые столкнулись с тем, что нужно будет преодолевать очень сложные горные преграды. И большого опыта по части участия в таких боевых действиях у советской армии не было. И по этой причине изначально предполагалось, что советские войска не будут штурмовать горы, а будут обходить Карпаты с севера и с юга, то есть с территории Польши и с территории Венгрии и южных частей. Но когда в конце августа 1944 года, 29 августа, началось словацкое национальное восстание, и 31 августа правительство Чехословакии обратилось за помощью к советскому правительству, очень оперативно

0: на таких очень узких участках фронта бои развивались по такому жесткому сценарию.
1: Было очень много жертв. Есть данные, сколько погибло советских солдат на Тукле?

Это была мощнейшая операция, в ходе которой погибло примерно 5000 союзников. Теперь себе представьте, 5000 во время операции, которая подается с таким, я бы сказал, трагизмом, и 60, видимо, 8000 в среднем советских солдат погибло при освобождении Словакии. То есть получается, что на территории страны погибло как бы в 12-13 высадках союзников в Нормандии.

0: памятнику героев Дуклы приходят люди, потомки тех, кто воевал в этих местах и кому дорога память тех воинов, которые погибли на Дуклинском перевале. Именно здесь, 80 лет назад, началось освобождение нашей страны от нацистской Германии в 1944 году. В Восточной Словакии на Дуклинском перевале проходили самые тяжелые бои, в которых полегли десятки тысяч советских и чехословацких воинов. В городе Свидник возведен мемориал в память воинов, погибших в сражениях на Дукле. Вот что рассказывает местный краевед Анна Ванькова.
1: Эту операцию под названием «Карпатско-Дуклинскую» провели войска 38-й советской армии генерал-полковника Москаленко из 1-го Украинского фронта маршала Конева. И в состав 38-й советской армии входили войска 1-го Чехословацкого армейского корпуса под командованием Людвига Свободы. Дуклинский музей был основан в 1965 году, но позже, в 1969, это было к 25-й годовщине Карпатско-Дуклинской операции, был открыт, сегодня называется Военный исторический музей, но перед тем назывался Дуклинский музей. Основной частью этого музея была главная экспозиция, которая была расчленена на несколько частей, и каждая из этих частей документировала историю Второй мировой войны. Значит, первая часть говорила о Великой Отечественной войне на территории Советского Союза. Одна из частей была посвящена словацкому национальному восстанию. Но главная экспозиция была прежде всего обращена на историю Карпатско-Дуклинской операции, как одной из самых больших операций при освобождении Чехословакии. И, конечно, потом освобождение Чехословакии и остальные части экспозиции были посвящены этим шести операциям, военным стратегическим операциям, которые произвела Красная Армия при освобождении Чехословакии. Это Карпатско-Дуклинская операция сначала, позже Восточно-Карпатская, Западо-Карпатская, Братиславско-Бернинская, Островская и последняя Пражская операция. Составной частью Дуклинского музея, этой главной экспозиции, является и военный исторический музей в природе. Это музей под открытым небом, начиная из города Свидника и кончая Дуклой, Дуклинским перевалом. Дукля – это граница на севере с Польской республикой. И на этих 19 километрах от города Свидника по Дуклю находится прямо на этих местах тяжелых боев экспонаты, ориентационные карты, тяжелая боевая техника и места, которые нам припоминают, что на этих местах велись очень тяжелые бои. В нашем музее есть документы из боевого пути 1-го Чехословацкого армейского корпуса, начиная из Бузулука через Соколово, Киев, Белую Церковь, Харков, Жашков, Черновцы и кончая Дуклинским перевалом, где и эта армия свободы воевала, как я уже сказала, вместе с советской армией в Карпатско-Дуклинской операции. Еще хочу сказать, что отдельные части экспозиции посвящены словацкому национальному восстанию, потому что если бы не было словацкого национального восстания, бы не было и Карпатско-Дуклинской операции. Мы знаем, что эта операция была на помощь словацкому народу, на помощь Словакии. И, как я уже говорила, там отдельные части экспозиции посвящены боям на западных фронтах, наших чехословацких солдат, которые воевали в Англии, во Франции, в Италии, в Северной Африке. И, конечно, и остальным, как я уже сказала, операциям, которые провела советская армия на территории бывшей Чехословакии. Этих солдат, советских или наших, народ под Дуклой не забыл.

0: Уже к пятой годовщине боев за Дуклинский перевал был построен памятник чехословацким воинам на Дукле. Это было в 1949 году, 6 октября, к пятой годовщине. На этом памятнике похоронено 565 чехословацких солдат 1-го чехословацкого армейского корпуса. И есть там даже аллея героев Дуклы, советских и наших командиров, полководцев, воинов, которые воевали и которые пали смертью храбрых на Дуклинском перевале. Составной частью памятника являются и бронзовые плиты, на которых выписаны имена 1265 чехословацких павших воинов. Но они не похоронены на этом кладбище. Они остались навеки в этих Карпатских горах. Но мы о них помним. Общие потери советской армии в Карпатско-Дуклинской операции были больше как 86 тысяч. Это общие потери. Это значит павших, раненых и пропавших без вести. Павших, пропавших без вести – это мертвых, а раненых – это тех солдат, которые не воевали в следующих операциях. Из 86 тысяч приблизительно 24 тысяч мертвых. И лишь 9 тысяч советских солдат похоронено в четырех братских могилах возле памятника Красной Армии в городе Свидни.
1: На этом мы завершаем нашу программу, посвященную Карпатско-Дуклинской операции. Вечная память героям, освобождавшим Словакию от нацистов.

Вот и все на сегодня. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали Ирина Сычикова, Алена Ганева, Владимир Веселов и Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.